0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио. Только музыка.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в воскресенье 24 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРН, ИП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна». 277-5511.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. 10,

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 24 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П-316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 24 мая в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 24 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 5. Ветер южный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П 316 246 8057 771, город Красноярск, 12+.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Маша всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: 18.00. Русский час на рекорде.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
5: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
6: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
5: Качество отменного. Окна современные.
6: Всему свету расскажу.
5: И еще раз закажу.
7: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май — это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлить.

0: Мнением и свободе.
1: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат.РФ пробег?
2: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
0: В Агат.РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11. Код города 391.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Столица. Матрикс. 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8050-771, город Красноярск, 12+.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Fun Day. Fun Day – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Frэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Fun Day. Fun Day – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: Полный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката. 6+.
6: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск». 18+.
5: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
6: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
5: Качество отменного. Окна современные.
6: Всему свету расскажу.
5: И еще раз закажу.
7: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Record Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
3: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
4: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат.РФ пробег?
2: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
3: В Агат.РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Бубу». Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.

0: 17.00. Русский час на рекорде.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
5: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
6: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
5: Качество отменного. Окна современные.
6: Всему свету расскажу.
5: И еще раз закажу.
7: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: час.
1: Прием, страна! Вы как там? Это «Русский час» на рекорде. Единственное радиошоу, в котором мы играем только русскоязычную музыку. Меня зовут DJ Балдин. Погнали!

Это радиошоу «Русский час». Меня зовут Диджей Балдин. Мы здесь переодеваем русские хиты в танцевальную форму. Прямо сейчас премьера. Новая версия песни «Шаде», которая прямо сейчас рвет чарты.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Fun Day. Fun Day – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство. И уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Рекорд. Русский час.
13: Да, это шоу «Русский час» на Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин, и я продолжаю показывать вам все оттенки русской танцевальной музыки. Здесь мы для вас играем и оригиналы, и ремиксы, и так называемые мэшапы — треки, в которых встречаются разные музыкальные миры. Прямо сейчас американский диджей и продюсер из Калифорнии Макс Стайлер, и русифицировать нам его помогут «Альблак 52» и «Дискотека Авария».

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3212-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
4: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
3: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
3: И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

хочет остаться. Моя мечта, у меня не было шансов, богиня Востока, хочу Ростова. И дело не в нации, мое сердце подседаться.

0: Домой. Вот такой у него псевдоним, он делает классные ремиксы.
1: Привет, это Артем Бара Домой. Слушайте новую вещь «Москва-Владивосток» на радио «Рекорд».

представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Dance

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в понедельник 25 мая пасмурно, днем плюс 16, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
7: Агат. Покупай выгодно.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Бубу». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

Красный цех. Матрикс. 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Вы знаете, когда даже жаловаться не хочется о том, что выходные пролетели очень быстро, потому что, ну, окей, так бывает, да, опять кто-то пропустил их, кто-то работал, кто-то все-таки успел отдохнуть. И тем и другим говорю алоха, амиго, привет, это не Тимбокс, меня зовут Саша Ашмарин. Тимбокс завтра уже выходит с отпуска, поэтому немножко осталось вам меня потерпеть, так вот скажу. Я же пришел к вам с хорошей музыкой, с двумя часами классно.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ребята, Рекорд Пати продолжается. Я вам хочу напомнить о нашем мобильном приложении Радио Рекорд и сайте radiorecord.ru. И там и там более 100 онлайн-радиопотоков на любой абсолютно вкус, на любой абсолютный цвет и на шашлыки. Рекорд Пати 24 на 7, Рекорд Чио, Рекорд Супердискотека 90-х. Чего там только нет, заходи, послушай. И, конечно, добавляй любимые радиостанции к себе в избранное. Бери нас с собой, где бы ты ни находился, куда бы ты ни собирался, везде, где ловит интернет, мы везде будем с тобой, если это не касается FM-приемника. Если FM-приемник, то, конечно, частота в твоем городе наверняка имеется. Подрубайся, включайся и танцуй вместе с нами.

Так, ну что, ребята, мы продолжаем рекорд-пати. И сегодня, кстати, отмечается День валяния в траве. Я не знаю, как это будет выглядеть, если вы сейчас, к примеру, выйдете этот праздник отмечать. На дворе ночь, вы выходите, валяетесь в траве. Не знаю, конечно. Но, кстати, врачи не рекомендуют пока это делать, а все потому, что клещи особо прям активны какие-то в этом сезоне. И, представляете, появились даже некоторые виды, такие, которые сами бегают за своей жертвой. Раньше они просто так цеплялись за нашу с вами одежду и занимали, так сказать, выжидательную позицию. Сейчас они прям могут за вами побегать. Поэтому давайте будем делать так, чтобы за вами бегали какие-нибудь красивые люди, особенно если вы одиноки, а с клещами уже и с травой как-нибудь потом, когда там репеллентами все это обработают, и там уже поваляемся в траве. Прямо сейчас я предлагаю сделать громче, потанцевать вместе с нами, а вот если кто-то и заметит, может быть, кто-то присоединится. Ну, а если соседи злые и вообще, в принципе, уже спать ложатся, то наушники вам в руки и, конечно, оставайтесь с нами на главной танцевальной радиостанции страны. Рекорд-пати, мы продолжаем. Рекорд.

0: музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц

Ну что, ребята, в середине второго часа Рекорд Пати. Я вам хочу напомнить о том, что уже совсем скоро, а именно на следующей неделе, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный Cowbusters X с новым шоу Матрикс. Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежные секреты, агенты, конечно, Рекорд Чикс. Все это Cowbusters X Матрикс, 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Пока же здесь Рекорд Пати продолжается. Еще 30 минут в нашем с вами распоряжении есть, поэтому...

Ну что, ребята, завершаем Рекорд Пати на сегодня. А далее по курсу будет под что подвигаться, будет под что потанцевать, потому что Рекорд Дип, далее по курсу, и Innocence, также Рекорд, как говорится, совсем скоро здесь появится. Меня зовут Саша Ашмарин, я с вами прощаюсь до завтрашнего утра, вернусь обязательно с новостями в рамках утреннего шоу «Вейкаперы». Ну и, конечно, Рекорд Пати передаю в руки Тима Вокса уже с понедельника, с дня завтрашнего, тоже встречайте его здесь. Был рад с вами провести эти две недели в рамках Рекорд Пати. Спасибо большое за доверие и нашей музыкальной редакции, программному директору. Ну и, конечно, вам, ребята, уважаемые радиослушатели. Хорошей ночи, пока!

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.